0: American 2063, this is speed 230 knots, contact Guadalajara approach on 119.3. Have a good night.
1: 2063, reduce speed 230 knots, contact Guadalajara 119.3.
2: That American 2063, bear contact, turn left to Olava, missing 12,000.
1: American 1063, left turn direct to Olava, missing 12,000.
3: Aproximación Guadalajara, buenas noches, Volaris 1011, en descenso, deja 263 para 240, información cierra.
0: Polaris 1011, buenas noches, contacto radar, descenda vía Mula 1 Alfa, con EH3008, espere aproximación, ILS X-ray, pista 11 derecha.
3: Descenso vía Mula 1 Alfa, 3008, esperando ILS X-ray 11 derecha, Polaris 1011.
0: Polaris 1105, reduzca velocidad 230 nudos indicados, contacte aproximación Guadalajara 119.3, buenas noches.
4: 220 indicados y 119.3, muy buenas noches, Polaris 1105.
2: American 063,
1: ILS X-ray
4: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
2: 1-2.
4: Directo Olava 1-2000, Volaris 1105.